0: 216-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Наше

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM».

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радио.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video bel.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Raise back your vibes. Spread them well. Well, the world around the world.

0: службы.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Байк и по телефону 829-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
2: С Максайном.
4: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
5: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
4: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
6: Мы говорим вам 4!
7: Да!
4: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
7: Так можно было, да?
4: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 градусов тепла, в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Gimme, gimme.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. В

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Свежий трек
1: на Радио СФМ. Zayn, Die For Me.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. С 1 июля в Беларуси меняются правила уплаты налога на профессиональный доход. Вводится минимальный ежемесячный порог. Это своеобразная мера против псевдозанятых. Если за месяц доход меньше, налог все равно придется заплатить не менее 45 рублей. Для пенсионеров ставка ниже. Основные ставки не меняются. 10% при работе с гражданами и иностранными организациями. 20%, если доход от белорусской организации превышает 60 тысяч рублей. Кто чаще попадается на удочку мошенников, выяснили в гомельском УВД. Там провели анализ за 5 месяцев текущего года. Как оказалось, это не дети и не пенсионеры. В 58% случаев потерпевшими становятся женщины в возрасте от 18 до 40 лет. А подвержены преступным посягательствам люди со средним специальным образованием, которые трудятся по рабочим специальностям. Профилактическая работа будет продолжаться. Подписание сделки между США и Ираном может состояться сегодня. О планах рассказал Дональд Трамп. Американский лидер утверждает, что сразу после подписания Ормузский пролив будет открыт для всех. Он также указал, что Вашингтон рассчитывает на сотрудничество с Тегераном и всем Ближним Востоком в будущем. При этом в МИД Ирана говорили, что урегулирование произойдет не сегодня, но в ближайшие дни. Как говорится, во всем виноваты эти гаджеты. Ученые США предложили объяснение спаду рождаемости. Виновником оказался смартфон. Раньше считали, что причина в мировом экономическом кризисе 2007-2008, но после рождаемость не восстановилась. Ученые сравнили регионы, где смартфоны появились раньше и позже. Там, где гаджеты распространились быстрее, рождаемость снижалась сильнее. В версии ученых, смартфоны вытеснили живое общение, уменьшили число сексуальных контактов и незапланированных беременностей. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс, а в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
2: Алиса, включи топовую музыку.
3: Извини, но нет.
2: Чего нет?
3: Подписки.
2: А что можно слушать бесплатно?
3: Радиус FM.
2: Алиса?
3: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. На оживленной трассе под Минском ограничили скорость до 90 км в час из-за частых смертельных ДТП. На автодороге Р-53 в Смолевичском районе за 5 лет произошло 14 аварий, в которых 5 человек погибли. 2 июня еще одно жесткое ДТП унесло жизнь человека. Причина большинства аварий – превышение скорости. ГАИ провела обследование и приняла решение снизить разрешенную скорость на опасном участке до 90 км в час. Бумажные талончики в минском транспорте уходят в прошлое. Их используют только 13% пассажиров. Большинство используют карточки проездные или приложение «Оплати». В Минске уже тестируют оплату банковскими картами на ряде маршрутов. Совсем скоро такая возможность появится во всех автобусах и троллейбусах, ведь закупка оборудования продолжается. Вашингтон планирует сократить военное содействие Евросоюзу. Почти полностью будут выведены американские разведывательные и ударные беспилотники. Наполовину урежут число стратегических бомбардировщиков, а также отзовут около 50% боевых кораблей. В НАТО признают, что это ставит под угрозу долгосрочные операции. Мороженое при простуде действительно облегчает боль. Однако оно не лечит инфекцию и может раздражать горло, говорят гастроэнтерологи. Холод, конечно, сужает сосуды, что уменьшает отек. Но это лишь кратковременный эффект. Инфекцию мороженое не убивает, так что отменять лекарства нельзя. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: С моим дружище вчера общались, скинул мне несколько скринов

0: Так, поэтому я предлагаю спросить и послушать искусственный интеллект, что он думает о бесячих рабочих чатах и фразах.
1: А давай.
2: Рабочие чаты — это место, где обычные фразы могут испортить настроение быстрее, чем понедельник. Например, сообщение «Есть минутка, все». После этого человек уже не работает, а сидит и перебирает в голове все ошибки с 2018 года. Есть еще легендарное, коллеги, напоминаю, никто даже не дочитывает дальше, потому что мозг уже понял, сейчас появится задача, про которую все надеялись забыть. Отдельный уровень. Сообщение в пятницу вечером. Перед выходными нужно срочно закрыть один момент. Если момент срочный, почему он ждал до 18:47? Бесит и фраза «как и договаривались». Особенно, когда никто ни о чем не договаривался. Есть люди, которые пишут просто «привет» и исчезают. Человек потом 10 минут ждет продолжения, как новую серию сериала. Самое страшное – «давайте созвонимся». Потому что в переводе с рабочего это означает «я мог написать два предложения, но решил украсть полчаса вашей жизни». Рабочие чаты вообще удивительное место. Там даже смайлик иногда выглядит как угроза. А фраза «спасибо» может означать как благодарность, так и «я запомнил».
3: Слушайте, а вот как вам идея под каждое что-то, решение какого-то вопроса, создавать беседу или дополнительный чат? И так эти рабочие чаты множатся, создавая дополнительные рабочие чаты, создавая дополнительную рабочую воронку из полного трэша.
4: Как и пакет, дополнительные пакет. Занятые места в психушке.
5: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Как оказалось, выбор фруктов и овощей влияет на наше здоровье. Сердце значительно, кстати, вот сильнее, чем их количество.
3: Так.
2: Чтобы вы понимали, менее 1 из 5 человек каждый день потребляет достаточно флавоноидов. Флавоноиды – это вещества, которые снижают риск смерти, нашей с вами смерти, от сердечно-сосудистых заболеваний. Что же сделали ученые? Это исследование охватило более 30 тысяч участников из Великобритании и США. Их рационы отслеживали с помощью анализов. Выяснилось, что каждый пятый участник потребляет эти волшебные флавоноиды, всего лишь 5 порций в день. Чтобы вы понимали, где же они находятся? Что нам кушать?
3: Чего есть?
2: Сливы, клюква, ежевика, зеленый чай. А, чтобы вы понимали, для нужного эффекта достаточно ежедневно включать в рацион ну хотя бы несколько из этих продуктов.
4: Как раз все то, что я не ем.
3: Слушай, если я ничего не путаю, то у слив, скажем так, есть обратная сторона медали. Может, сердце они защитят, но если переборщить с ними в погоне за флавонидами, да, вот этими вот нужными элементами, могут начаться другие проблемы. Ну, это так со сливами. Я бы выбрал более безопасный вариант. Литр зеленого чая, и будет тебе здоровое сердце. Сна не будет, а вот сердце будет здоровое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
6: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1. Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
11: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
12: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
13: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Реклама. Радиус ФМ.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Мужчина не успел приехать на свадьбу из-за обстоятельств, связанных с его работой. Несмотря на это, торжество состоялось.
3: О, как!
2: Но он поучаствовал в нем дистанционно. Телефон, с которым жениху позвонили по видеосвязи, просто поставили на штатив, и ведущая ходила с этим штативчиком, да, между гостями. Вот. По словам как бы организаторов, невеста смогла пережить этот день почти что без слез. Она назвала, организаторы назвали ее сильным человеком, ведущие ее партнеру пришлось, оперативненько перестроить весь вечер под новые условия. Поскольку, слушайте, в последний момент об этом стало известно.
3: А что, если это хитрый ход? Что, если это хитрый ход, и его не было на свадьбе, получается, умышленно? Получается, скидываться на организацию не нужно. То есть, какие-то предоплаты, которые были внесены, там, рестораны и прочее, они оплачены. А жена уже дальше закрывала счет, там, вторую половину за ресторан. А фото-видеоуслуги никто не отменял.
4: Это какой фильм ты, Вася, такой умный включил? Где ты такое? Что?
3: Ты же закрываешь их в день мероприятия какую-то часть. Ты вносишь половину предоплаты условной, там, 60%, сколько-то, а потом уже в сам день мероприятия. Он-то не приехал.
4: Хорошо, он не своими руками, просто она забрала у него деньги и рассчиталась.
3: Какие?
4: Без него.
3: Это его деньги, а она могла с их общих денег рассчитаться.
4: Не бывает такого.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
5: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20, со знаком плюс, а в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Казалось бы, да, дожили. В Беларуси запретили калькулятор. Точнее, особую модель калькулятора, потому что пользоваться опасно.
3: Вот так.
2: Почему? Да. Китайский электронный калькулятор. Потому что этот калькулятор...
3: Развивает слабоумие и отсутствие желания учиться считать в уме. Нет. Возможно. Так. Я просто предположил.
4: Слова моей мамы.
3: Предположил.
4: Знаешь, когда я достаю.
2: Ваш ответ смешнее, чем он есть на самом деле, потому что провели исследование и обнаружили превышение допустимой концентрации опасных веществ. А именно свинца.
3: В калькуляторе?
2: Да. Превышение обнаружили в припоях, которые, вот, собственно, используют в процессе сборки этих смертельных калькуляторов. Ну, очень то есть хорошо. Она там очень сильно превышает норму.
3: Давай, знаешь, что скажем тогда? Что это калькулятор Девенте. Сейчас каждый, кто приедет на работу, такой хлоп, вниз посмотрит на стол. Ну, у кого есть калькулятор.
2: Так, а там, прикинь, а что там, если...
3: А там Девенте. Вот этот вот калькулятор, в котором свинца в обалдеть сколько раз больше, чем нужно. Я, может, ошибаюсь, но мне кажется, что вот такие вот кнопочные калькуляторы вообще опасно использовать для прогресса. Ну, в 21 веке так точно. Есть компьютеры, есть классные калькуляторы, которые у тебя встроены в твой ноутбук. У меня был друг, ну, этот, который, знаешь, ну, мало, я честно отдам деньги, да, только давай завтра. Так. Вот он очень любил использовать калькулятор, когда делился своими крутыми бизнес-схемами. Знаешь, он брал калькулятор большой такой, и смотри, ну, вот нам на день надо 10 килограмм мяса. И он такой, знаешь, на калькуляторе 10. Ну, давай умножим это на 2, да, посмотрим, что будет. Он брал и на калькуляторе 10 умножал на 2. Вот к чему это привело.
4: Очень сильный парень.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
0: Реклама.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Ты же собиралась худеть.
3: Я ем салатик. Ты смешала мясо, колбасу, грибы, картошку и майонез. Я ем салатик. Да,
4: ты ничего не понимаешь в салатиках. Продолжу тогда такой короткий случай на экзамене, но очень милый. Ладно, Сидоров, поставлю тройку, если скажешь, как меня зовут. А если я скажу, как вас называют?
5: Преподша по философии сказала, что пьяный разговор на кухне – это не философия. Как ей вообще диплом-то дали?
4: Не говори, это просто старая школа.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Доброе утро. В Беларуси обсуждают изменения в указ о садовых товариществах. Предлагают упростить передачу линий электропередачи и трансформаторных подстанций в госсобственность. После этого дачники получат качественное обслуживание и скидку на электричество летом. А еще, согласно предложению, могут запретить коммерческую деятельность на дачах, организацию развлечений, спортивных мероприятий, сдачу бань и саун. В Минске чиновники зарабатывают почти 4000 рублей, а в регионах около 2900. Об этом рассказали в Белстате. В 2025 году в органах госуправления Беларуси работали 179 тысяч человек. Больше всего чиновников в Минске, меньше всего в Могилевской области. Зарплаты в столице выше, а самые низкие в Минской области. Президент Кубы объявил о масштабной программе экономических реформ. Страна открывается для инвестиций. Вкладывать смогут иностранные компании и кубинские мигранты. Сейчас остров переживает острейший кризис. США ввели прямой запрет на поставки энергоносителей. Города часами без света, электричества не хватает даже больницам. Нависла угроза голода. Этой осенью Apple может представить первый MacBook с сенсорным экраном. Это если верить данным инсайдеров. Новинку могут назвать MacBook Ultra. Сообщается, что разработчики не планируют заменять iPad и перерабатывать интерфейс. Однако официального подтверждения пока нет, но говорят, запуск на завершающей стадии. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вчера ехал на лифте, и значит, то ли двери не до конца закрылись, ну, в общем, я начал видеть шахту. Ну, в лифте, да, еду в лифте.
3: Или на лифте,
2: это очень важно, концептуальная разница. Я внутри лифта ехал, никакого перегруза, опережает твой следующий встречный вопрос, не было. Все в порядке, лифт работал в штатном расписании. Но у меня есть детский страх, я не знаю, откуда он пришел. Да, у меня есть страх шахты. Если я еду в лифте, мне часто снятся такие сны, вообще понятия не имею, откуда они снятся. Я в таких лифтов не ездил никогда уже, благо у нас не 19-й, да, не 20-й век. Я вот вижу эту шахту, и мне, знаешь, начинает стыть кровь в жилах.
4: А я вот в детстве всегда слышала: «Не подходи к колодцу! Не подходи к колодцу, только не упади в колодец!» И я вот думаю, блин, вот иногда смотришь на этот колодец и думаешь... Стрёмно.
3: А там не сильно сложно.
4: Ну, шили страх.
2: Конечно, если ты только не головой вниз полетел, а так.
3: Там нормально, не переживайте.
4: Я вылезал, ребята.
3: Да-да-да. И какие страхи из детства могут быть каким-то, может быть, нелепыми, интересными или очень-очень сильно страшными?
5: В детстве у людей были очень странные страхи. Причем абсолютно нелогичные. Но тогда казалось, опасность реальна. Например, многие боялись свесить ногу с кровати ночью, потому что под кроватью обязательно кто-то жил. Днем там были пыли и тапок, а ночью уже портал в другое измерение. Был еще страх, что если выключить свет и не добежать до кровати за 3 секунды, тебя обязательно кто-то схватит. Поэтому дети развивали скорость быстрее олимпийских спринтеров. Отдельный уровень – проглотить жвачку. Казалось, что она останется в организме навсегда и будет жить там отдельной жизнью. Многие боялись манекенов. Стоят спокойно, ничего не делают, но почему-то выглядели как люди, которые что-то задумали. А еще был страх случайно нажать не ту кнопку в лифте. Как будто вместо 9-го этажа можно было открыть портал в космос. Самое смешное, все эти ужасы исчезли. Зато появились взрослые страхи. Неизвестный номер звонит, карта не проходит, начальник пишет: «Есть минутка?» И внезапно понимаешь, что монстр под кроватью был не такой уж и страшный.
2: Недавно снимали одну из программ «Я из деревни», приехали героини, у нее дочка кукол коллекционирует. Вот так страшно мне не было никогда. Натуральных, вот таких, как маленькие-маленькие человечки.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, лед не таит в себе сильных опасностей, но если вы хотите утолить жажду летом, то вместо ледяной воды выбирайте лучше воду комнатной температуры. Ну, или температуру вашего тела.
3: Ой,
2: или чуть теплее.
3: 36,6 воду,
2: жару. Но кажется, что она жарко, потому что это не создает дополнительную нагрузку на ваш организм,
3: да,
2: и желудочно-кишечный тракт.
3: Очень хорошо.
2: Вообще универсальный по поводу нормы воды, да? Сколько нам выпивать воды для вас и противной комнатной температуры?
3: Угу.
2: Вообще 2 литра воды – это как бы больше расхайпованная норма. Нормы не существует. Необходимый объем жидкости нужно рассчитывать, исходя из вашей массы тела. На 1 килограмм вашего веса примерно 30-40 миллилитров. Ну, там уже дальше и умножаем.
3: Слушай, это получается, что как максимум я должен выпить 4 литра воды. Не, у меня к 4 литрам претензий нет. Нормальный объем. Но воды... такое себе.
4: А вот еще вам интересный лайфхак.
3: Да.
4: В жару, вообще-то, вот в странах, типа Турция, там, да, где, да, жарко.
3: Египет.
4: Дубай, вот это вот все. Mm-hmm. Там пьют чай в жару.
3: Да, да, я знаю, еще, да, и, да, обматываются,
2: и
3: вот в это вот
2: все.
3: Они
2: еще на нас, как на дурачков, посмотрят, вы что, холодную пьете? Чай надо пить в жару?
3: Ты потеешь, тебя ветерком обдувает, и все прекрасно.
4: Делайте выводы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури. Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
7: 3 цены, 3 цены.
8: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
9: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12-го. По 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Возбудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: В общем, пользователь поделился историей. Его отец в молодости путешествовал по Европе и решил отомстить заносчивому французу. Угу. Дело в том, что отец был наполовину китаец, а наполовину индонезиец. То есть, как бы, с китайским языком у него все было хорошо. И вот он в каждой из посещенных стран делал татуировки на память. И вот в один из таких дней в новой стране он заходит в тату-бар и видит перед ним заносчивых французов, которые вели себя, ну, очень мерзко. А французы увидели его и говорят: «О, братан, слушай, а напиши нам вот на китайском слово «любовь». Мы его хотим набить». Он говорит: «Ребят, да пожалуйста».
3: Вопросов никаких.
2: Да, да. А начертил он иероглиф, который обозначал «тупая стерва».
4: Хорошо.
2: В общем, ну, после этого...
3: Можно я, пожалуйста, аплодисменты подарю этому человеку? Это лично от меня.
2: Стерва, а там француз, ну это мужчина. Ну, в общем, нанес француз татуировочку, был очень этому рад, но китаец был...
4: Ну, чудесно. Знаешь, как говорят, мудрые люди, стерва любви не помеха, так что в целом он тоже то самое слово и нанес, только другими словами. Классная история, я сколько читал таких о том, что просили набивать штрих-коды. Ну, штрих-коды каких-то особых товаров, ну, определенных товаров. Да. Ну, естественно, если ты огрызаешься, если ты пререкаешься, тебе набивают другие штрих-коды. Я, честно, никогда бы не спорил и не вел бы себя вызывающе с тату-мастером, дантистом. И специалистом, который делает колоноскопию и ФГДС.
3: Ребят, у меня на самом деле немножко похожая история. У меня на правой руке сзади набито слово на арабском языке.
4: Ну, это ты так думаешь.
3: И мы... Нет, перед тем, как пойти к мастеру, ну, он нам прислал, как это выглядит. И, чтобы вы понимали, у моей второй половинки отец.
2: А, вы его сфоткали так? Это точно это слово?
3: Вы ему, пожалуйста, можете написать правильно? Говорит: не набивайте это! Это уж... Да, и он переписывал... аккуратно, нам уже своей ручкой, чтобы мы набивали правильно это слово. Вот так вот бывает.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20, со знаком плюс, а в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Пока ты спал.
1: Автомобилистка на Порше въехала прямиком в кафе. Ну, это очень интересно. Жительница, видимо, решила как бы красиво дрифтануть или что. Но автомобиль по неизвестной причине потерял управление и эффектно финишировал в кафе при одном из местных отелей. Удар оказался настолько разрушительным. Под раздачу попали столы, стулья и даже часть интерьера. В общем, на фотографиях там прям вот показано, что заведение вышло из режима обеденный сервис в генеральную уборку.
2: Видимо, незадолго до того, как отправиться в это кафе, ей рассказали, что бывают такие кафе, в которые можно сделать заказ, не выходя из машины, но не уточнили, что не все кафе работают по таким правилам, вот она и ошиблась. Знаешь, она когда нажимала на педаль в пол, в голове, видимо, прокручивала средняя картошка, чизбургер, сырный соус. Ну, чтобы не забыть. И вот на этих словах она...
3: Прямо я смотрю, машина красивая. Да. Не могу.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
0: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
9: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Наша

0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Как я пойму, что это вот именно моя женщина? Поверь, ты захочешь ее убить.
3: Тоже совет. Так, у меня такая, без обид, пожалуйста. В Молдавии за второго ребенка правительство выделяет мешок цемента, но потратить его можно только на образование.
4: Звонок. Мужчина берет трубку. Алло. Привет, милый, не узнал? Нет, а кто это? Света. Какая Света? Да уже практически никакая.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. В Беларуси обсуждается создание новой государственной награды. Об этом рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. Орден получит название «Родительская доблесть». Его планируют вручать семьям, которые не только воспитали много детей, но и долгие годы служат примером сохранения семейных ценностей и воспитания новых поколений. Все изменения согласуют с заинтересованными ведомствами. Жилье в Минске за год подорожало на 19%. Сейчас квадрат стоит $2020. Год назад в июне было $1694. Цена росла каждый месяц. С осени 2025-го стабильно прибавляла $15-30. Больше всего подорожали пятикомнатные и однокомнатные квартиры. Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых Европейской хартии. Был подписан соответствующий закон. Также из перечня исключили молдавский язык. Спикер Верховной Рады назвал это важным шагом для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств. Фильм Майкла о жизни короля поп-музыки установил рекорд среди музыкальных байопиков. За 50 дней проката картина собрала $912 миллионов, обойдя «Богемскую рапсодию». Главную роль исполнил племянник Майкла Джексона Джафар Джексон. Уже идет работа над продолжением, которое расскажет о более позднем и противоречивом этапе жизни артиста. В первой части спорные моменты почти не затрагивались. Коммерческая информация. В честь дня рождения Сити Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Zika Buy по телефону 8029-324-6666. И это все новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс, в Гомеле 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
5: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
7: Реклама. Радиус FM. Наши.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, меня зовут Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, сегодня по Беларуси облачная с прояснениями погода, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 14-16, со знаком плюса, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске и Могилеве от 18 до 20, со знаком плюса, а в Гомеле 20-22. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Хитер покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
1: Светофор. Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
8: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
9: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже под дулом пистолета.
0: А еще для тебя... И очень скоро.
1: Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting.
0: Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.

0: Олеся, что такое имба?
1: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
0: А что такое имбово-фруктово?
1: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
2: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
3: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
5: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Подай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Наше.

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
6: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
7: Реклама.
8: Свежий трек.
7: Свежий трек на Радио СФМ. BTS. Swim.

0: слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Кофейня?
1: Пиццерия?
2: Или ресторан?
3: Где вкуснее?
0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
4: Не знаю, как вам, а мне в детстве всегда говорили, что лучший подарок тот, что сделан своими руками. И знаете, относится это не только к подаркам кому-то, но и себе. А когда это что-то вкусненькое, то приятно вдвойне. Отправляемся в минскую мастерскую My Loverberry. Будем учиться готовить сладости.
0: Тут есть.
4: Что ж, мастерская предлагает несколько мастер-классов на выбор. Это может быть приготовление моти, бента-тортов, клубники в шоколаде или нашумевшего дубайского шоколада. Начну с первого. Если кто не знал, моти – это традиционный японский десерт, который представляет собой мягкое, эластичное рисовое пирожное с различными начинками. Если верить программе мастер-класса, то вас научат правильно готовить и жарить тесто, подготавливать начинки, а еще дадут порезать на пирожном. В одном наборе выйдет 4 моти, но можно сделать и больше, только цена за мастер-класс при этом поднимется. За один набор на человека ставят сумму в 95 рублей, а занятость примерно 1,5 часа. Переходим к бенто-тортикам. Опять же, для тех, кто не в курсе. От обычного торта бенто отличается размером и, по сути, выходит на одну персону. Вес примерно 300 граммов, так что слопать можно в один присест. Схема мастер-класса почти такая же, как и с моти. Делаем все сами, только вот бисквиты и крем предоставляют повара. В тариф входит один бенто-торт, и отдать за мастер-класс нужно 75 рублей. Опять же, если вы хотите приготовить несколько тортиков, то сумма возрастает. С клубникой в шоколаде примерно так. Раздают ягоды и объясняют, как правильно погружать ее в шоколад. Цвет шоколада можно выбрать, посыпку тоже. Цена мастер-класса 65 рублей. А на мастер-классе по дубайскому шоколаду вы сделаете 3 маленькие шоколадки, самостоятельно их украсите и сделаете упаковку для сладостей. Такой мастер-класс обойдется 80 рублей. Вот как-то так. Ну, не дешево, конечно, но, опять же, как я люблю говорить, сколько той жизни.
0: Тут есть.
4: Кажется, я уже знаю, как проведу выходные с подружками. Тут есть. Вкусно.
0: Тут есть. Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич.

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Телефонные мошенники атакуют белорусов. За минувшие сутки в милицию поступило более 400 жалоб от граждан. Благодаря быстрой реакции сотрудников и осторожности людей, большинство схем пресекли на ранних этапах. Но официально зарегистрировано 42 преступления с использованием IT-технологий. Заблокирована возможность переводов на 75 иностранных банковских реквизитов. Самый популярный метод обмана – вишинг. Звонки от имени официальных лиц. Конкурс в белорусские вузы ужесточится. Как рассказал министр образования Андрей Иванец, в этом году средний балл на ЦТ и ЦЭ поднялся на 2-3 пункта, а 100 бальников стало больше. Это значит, что проходные баллы вузы вырастут, конкурс будет серьезным. В министерстве предусмотрели такой сценарий и увеличили число бюджетных мест до 33 тысяч. Дефицит рабочей силы в Германии к 2036 году может вырасти до 4 миллионов человек. Ранее эксперты прогнозировали около 3 миллионов. Причина в уточнении демографических данных. Население к 2045 году сократится на 3%. Также повлияла миграционная политика. Ожидается меньше приток мигрантов. Эксперты предупреждают, это ставит под угрозу процветание страны и усилит социальные конфликты. ИИ создал вакцину от коронавируса, и она прошла первые клинические испытания на людях. Участвовали 39 добровольцев. Технология позволяет создавать препараты, защищающие не от отдельных штаммов, а от целых семейств патогенов, включая еще не появившиеся. ИИ проанализировал генетические данные и создал суперантиген, общий для множества вирусов. Вакцина вызвала иммунный ответ. Впереди второй этап исследований. И коммерческая информация. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте Зика Бай по телефону 8029-324-6666. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радиус FM. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Олеся, что такое имба?
1: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
0: А что такое имбово-фруктово?
1: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
3: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Все решено, мне не звони, не люблю я давно.
0: А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
2: В студии Радиус FM Полина Тарасевич. Добрый день. Сегодня во всем мире отмечается День донора. Беларусь полностью обеспечивает себя кровью и ее компонентами, но потребность не снижается. Ежегодно медикам нужно более 200 литров донорской крови. Стать донором может любой желающий от 18 до 65 лет, если нет противопоказаний. За 48 часов до сдачи нельзя пить алкоголь и перенапрягаться. За сутки стоит перейти на легкую диету. Сегодня донорское движение объединяет около 100 тысяч человек, из них почти 20 тысяч – почетные доноры. Абитуриентам звонят из бухгалтерии вуза и требуют предоплату за место. В Министерстве образования призывают не вестись на такие предложения. Экспресс-кассы в вузах не существует. Зачисление происходит строго по баллам экзаменов и тестирования. Никакой якобы человеческий фактор не работает. Будьте бдительны. В странах Балтии продолжает расти стоимость электроэнергии. В Литве цена в конце весны подскочила на 41% по сравнению с апрелем до 82 евро за мегаватт-час. В Латвии рост еще выше – 43%. Основная причина – в снижении выработки ветровой и гидроэлектроэнергии. Легче всего в Эстонии, там цена выросла всего на 11%. Лима признана лучшим гастрономическим городом мира в 2026 году. Журнал Time Out опубликовал список лучших городов для гурманов. Расположившаяся на первой строчке столица Перу известна морепродуктами. В пятерку также вошли Бангкок, Мехико, Лондон и Барселона. Список составлен на основе опроса 24 тысяч жителей 150 городов. Их спрашивали о качестве ресторана, вкусе еды, доступности цен и гастрономической культуре. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Билетики выбирай и играй на «Толото-бай». Телефон 017-329-21-29.
5: «Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM наша.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Следственный комитет усиливает мониторинг соцсетей. Там сообщают о росте недостоверной информации в приложениях, особенно в Threads и TikTok. Особое внимание уделят дезинформации, разжиганию вражды, ложным сообщениям об опасности и реабилитации нацизма. Установлены случаи, когда авторы постов для привлечения аудитории выдавали себя за жертв или свидетелей преступлений. Анонимность в сети не гарантирует безнаказанности. На саммите «Большой семерки» во Франции обсудят конфликты в Иране и Украине. Пройдет он с 15 по 17 июня в Женеве, где будут усилены меры безопасности. Дональд Трамп планирует поднять вопрос о разминировании Ормузского пролива. Европейцы хотят заручиться поддержкой США по украинскому регулированию. Переход Нидерландов на зеленую энергетику грозит масштабным блокаутом. Энергосистема не справляется с ростом числа электромобилей и переводом заводов на электричество. Уже в ближайшие годы возможны веерные отключения. В пиковые часы жители обяжут отключать бытовые приборы, заводом ограничат лимиты. К 2035 году люди могут оставаться без света до 2 суток. На могилевских предприятиях психологи помогут бороться со стрессом и выгоранием сотрудников. Участниками пилотного проекта станут 5 компаний. Для руководителей и сотрудников создадут учебный центр, а также демонстрационную площадку с тренажерами и деловыми играми. В мире такой подход уже работает. Если эксперимент окажется успешным, его распространят и на другие предприятия региона. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыгрываем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями знакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Пора отключать уведомления в рабочих чатах, задвинуть подальше все отчеты и сделать приемники погромче. В эфире Радиус FM стартует главный штурман в океане лучшей музыки. Это топ-чарт. Ближайшие два часа мы проведем в режиме 100% музыкального отрыва. Всю неделю ты заходил на сайт radiusfm.by, кликал за своих фаворитов, а я, Кирилл Громов, теперь подвожу итоги этого масштабного голосования. Сразу скажу, интриг сегодня больше, чем в закрученном детективе. Но прежде чем мы перейдем к свежим результатам, давай вспомним тройку лидеров прошлой недели. Ее замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». На втором месте располагались Биби Рекса и «Faithless New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS «Swim». Открываем наш парад, и на 20-й строчке нас встречает парень Тимошенко со своим качающим клубным боевиком «You Make Me Feel». На прошлой неделе он уверенно держался на 19-й позиции, но сегодня пам-пам потерял ровно одну строчку. Голосов немного не хватило, но трек по-прежнему заставляет чувствовать себя на все 100. Погнали!
0: Это ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

На 19 месте обосновалась главная рекордсменка мировой поп-сцены. Это Тейлор Свифт со своей драматичной историей «The Fate of Ophelia». Тейлор у нас совершила небольшое падение. На прошлой неделе она открывала двадцатку, а сегодня потеряла еще одну строчку и опустилась на 19 место. Пока Тейлор переживает очередную драму, мы делаем короткую паузу и улетаем за

0: Boys.
1: А послушаем мы сегодня горячую новинку от девичьей группы Cat's Eye под названием Pinky Up. В самом чарте Billboard девчонки сейчас занимают 92-е место.
2: Топ Billboard.
3: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Гром.

0: Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM. На 18-й строчке у нас закрепились легендарные немецкие рокеры Tokyo Hotel со своим лиричным синглом How to Love. Для братьев Каулиц неделя выдалась удачной, они совершили прыжок на одну позицию вверх по сравнению с прошлым выпуском, когда сидели на 17-м месте. Ностальгия работает как надо, а мы прибавляем ходу, время фреш-прогноза. Прямо сейчас мы оцениваем шансы поп-королевы Мадонны с ее новым зажигательным треком Love Sensation. Мадонна в очередной раз доказывает, что возраст — это просто цифра в паспорте, когда у тебя есть такое безупречное чувство ритма.
1: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю позицию сегодня занимает интернациональное трио Vidé, Stace и Annelie со своей красивой меланхоличной работой Heartbreak Song. На прошлой неделе они были на 18-м месте, а сегодня плюс одна позиция вверх. Медленно, но верно, ребята ползут к вершине. Ну а теперь пришло время запустить наш музыкальный Делориан и отправиться в прошлое. В эфире «Перемотка». Мы переносимся ровно на 10 лет назад. В яркий 2016-й вспоминаем хит Джастина Тимберлейка «Can't Stop the Feeling», который стал главным саундтреком к мультфильму «Тролли» и заставил танцевать абсолютно всю планету.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: На 16-й строчке у нас уютно расположился австрийский электронный дуэт «Клан Карусель» со своим атмосферным дип-хаус-треком «Ride». На прошлой неделе они обитали на 10-м месте, но за 7 дней потеряли свои позиции. Минус 6 строчек вниз. Ну, конечно, результат так себе. Придется австрийцам снова доказывать свои права на лидерство. А мы меняем географию и смотрим, что сейчас слушают на другом конце планеты. Заглянем в топ Австралии. На 68-й строчке местного чарта там сейчас вовсю разрывает колонки крутая коллаборация Fisher и Tones and Die под названием Favor. Мощный хаус-вайб прямиком с австралийских побережий. Прибавляем звук.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
1: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
2: 15 место сегодня занимает британский хаус десант. Это Sony Fodera, D.O.D. и вокалистка Poppy Bascom с треком Think About Us. За неделю этот сингл потерял одну позицию, опустившись с 14 места. Клубный ритм держит оборону в середине таблицы, но парням явно нужно поднажать. А у нас на очереди очередная порция эксклюзива. Время фреш-прогноза. Оцениваем новую сольную работу американца инди-артиста Алекса Уоррена, которая называется Passenger. Алекс умеет делать очень честную, цепляющую гитарную музыку, которая быстро захватывает все наши мысли и застревает в голове. Слушаем новинку и решаем ее судьбу на сайте.
3: Фреш прогноз.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку сегодня занимает мощный отечественный электронный тандем KDDK Алекс Альта со своим плотным басовым треком One and Two. Парни на этой неделе, кстати, совершили отличный подъем, плюс 2 позиции вверх по сравнению с прошлой неделей, когда они сидели на 16-м месте. Бас по-прежнему качает как надо, а мы двигаемся дальше, и на 13-м месте у нас обосновался роскошный поп-дуэт немецкой певицы Леони и британца Калума Скотта и их сингл Stay. На прошлой неделе они занимали 15-ю строчку, а сегодня плюс 2 позиции вверх.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM. Радиус FM.
1: На 12-й строчке нашего хит-парада сегодня закрепился молодой американец Эбон со своей стильной работой «Hollow». Для парня неделя выдалась, конечно, немного прохладной. Трек потерял одну позицию по сравнению с прошлым выпуском, когда он уверенно занимал 11-е место. Фанаты, пора исправлять ситуацию на сайте radiusfm.by. Пока Эбон перегруппировывает силы, мы открываем наши музыкальные архивы. В эфире «Перемотка». Отматываем счетчик 2016 год и вспоминаем пронзительный электронный хит «Matthew Come and Kisses Back». Мэтти написал тонну хитов для топовых диджеев планеты, но и его сольные вещи звучат просто невероятно. Освежим в памяти.
0: Перемотка.

0: FM.
1: На 11 месте сегодня расположилось яркое интернациональное трио Алок Диба и Portugal The Man со своим солнечным треком Dive Into The Ocean. Ребята на этой неделе потеряли две позиции, опустившись из элитной десятки с 9 места. Будем надеяться, что они еще смогут вернуться в топ-10. Ну а мы на пару минут берем курс на Туманный Альбион. Давай посмотрим, кто прямо сейчас штурмует официальный чарт Великобритании – UK Singles Chart. На 5 месте Майкл Джексон и его трек Billie Jean.
0: Топ UK Single Chart.
1: Под номером 4 Дрейк и его трек «Yummy». Третье место достается Оливии Родриго «The Cure». Сэм Фендер и Оливия Дин в этой таблице под номером 2 «Rain Me In». А вот золото в этой таблице достается Ариана Гранде «Hate That I Made You Love Me». И наше внимание привлекла 68-я строчка британского хит-парада. Туда очень уверенно зашел продюсер Джош Фэвес со своим клубным ремейком легендарного трека Мадонны «Like a Prayer». Фирменный хаус-саунд, который звучит очень мощно. Не переключайся, ведь впереди нас ждет второй час эфира. Высшая десятка лидеров и имя нашего нового чемпиона. Будет жарко.
0: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый вечер. В Беларуси обсуждается создание новой государственной награды. Об этом рассказал министр юстиции Евгений Коваленко. Орден получит название «Родительская доблесть». Его планируют вручать семьям, которые не только воспитали много детей, но и долгие годы служат примером сохранения семейных ценностей и воспитания новых поколений. Все изменения согласуют с заинтересованными ведомствами. Кто чаще попадается на удочку мошенников, выяснили в гомельском УВД. Там провели анализ за 5 месяцев текущего года. Как оказалось, это не дети и пенсионеры. В 58% случаев потерпевшими становятся женщины в возрасте от 18 до 40 лет. А подвержены преступным посягательствам люди со средним специальным образованием, которые трудятся по рабочим специальностям. Профилактическая работа будет продолжаться. Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых Европейской хартии. Был подписан соответствующий закон. Также из перечня исключили молдавский язык. Спикер Верховной Рады назвал это важным шагом для защиты украинского языкового пространства и выполнения европейских обязательств. Как говорится, во всем виноваты эти гаджеты. Ученые США предложили объяснение спаду рождаемости. Виновником оказался смартфон. Раньше считали, что причина в мировом экономическом кризисе 2007-2008. Но после рождаемость не восстановилась. Ученые сравнили регионы, где смартфоны появились раньше и позже. Там, где гаджеты распространились быстрее, рождаемость снижалась сильнее. В версии ученых, смартфоны вытеснили живое общение, уменьшили число сексуальных контактов и незапланированных беременностей. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. И это все новости на сегодня. В завершении прогноз погоды. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Меня зовут Полина Тарасевич, ты слушаешь «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: Главный музыкальный отчет недели на «Радиус ФМ» продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и прямо сейчас мы въезжаем на территорию тяжеловесов. Впереди элитная десятка лидеров, где каждый клик решает судьбу золотой медали. Открывает наш топ-10 сегодня мощный интернациональный квартет. Андрей Нуна, Hunter X со своим блестящим треком «Golden». На прошлой неделе они удерживали за собой 13 место, сегодня плюс 3 позиции вверх и заслуженное место в десятке сильнейших.
3: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Топ-чарт?
0: Радиус ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: Десятое.
3: Десятое место.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Десятую строчку мы зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в интернет-пространство и посмотрим, что чаще всего добавляют в свои плейлисты пользователи стриминга. Рубрика «Чарт Яндекс.Музыки» на высокой 12-й позиции, там сейчас вовсю наводит суету Ваня Дмитриенко со своей новой трогательной работой, которая называется «След». Ваня продолжает писать искренние поп-треки, которые мгновенно залетают в топы. Давай послушаем, как звучит этот тренд.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
3: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположился стильный исполнитель Альберт Брайт со своим диким и необузданным треком Wild. Альберт на этой неделе потерял сразу две позиции, опустившись с 7-го места таблицы. Конкуренты поджали, но из топ-10 уходить парень явно не планирует. А у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз. И здесь у нас играет мощный современный трек от Дэвида Гетты и Алока под названием Run Run River. Дэвид Гетта выдал потрясающий летний гимн. Слушаем громкую новинку и не забываем активно голосовать на нашем сайте.
2: Фреш-прогноз.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Восьмую строчку нашего топ-парада забирает сегодня проект Airbook со своим завораживающим атмосферным треком Graceland. У ребят дела идут не совсем гладко. За прошедшие 7 дней трек потерял сразу 3 позиции, опустившись из первой пятерки лидеров. Пора фанатам возвращать Graceland на вершину, а сейчас пришло время доставать из архивов проверенную временем классику. В эфире перемотка. Отматываем счетчик времени на 2017 год и вспоминаем супервирусный трек от американского дуэта Софи Такер под названием «Best Friend». Песня в свое время звучала во всех презентациях Apple и топовых рекламах. Заряжаемся этой безумной энергией.
0: Перемотка.

0: Мама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
3: Седьмое место сегодня занимает авторитетный мастер Future House Don Diablo и проект Fits and the Tantrum со своей позитивной работой Radio Baby. На прошлой неделе они находились на 12-й строчке, сегодня пам-пам, плюс 5 позиций в рейтинге. Don Diablo явно нашел секретный ключ к вашим сердцам. А мы включаем наш глобальный поисковик и смотрим, какие треки чаще всего шазамят жители нашей планеты. Рубрика «Обзор Шазама». В мировом топе сейчас следующие лидеры. На 5-м месте Hushel, Ultra Nate, I'm Moving to the Sun.
4: Обзор чартов «Шазам».
3: Под номером 4 The Chemical Brothers – Go. Hushel и Salto под номером 3 – Jamaica. Slater занимает вторую строчку в этой таблице – Dance. И Али Джафар забирает золото в этой рейтинговой таблице. На 15-й строчке мирового Шазама сейчас вовсю штурмует чарты стильный хаус-проект Natar и 54 Ultra со своим глубоким треком Talk to You. Это невероятно стильный клубный саунд, под который хочется двигаться бесконечно. Оцениваем.
4: Обзор чартов Шазам.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: На 6-й строчке сегодня расположился Алан Уокер вместе с вокалистами Изабеллой Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим атмосферным шедевром «Broken Strings». Внимание, это главное падение недели среди лидеров. Прошлые бронзовые призеры потеряли сразу 3 позиции и покинули первую пятерку. Но мы не унываем, ведь впереди финальная перемотка. Мы переносимся прямо сейчас на 12 лет назад, 2014, и слушаем гипнотический норвежский трек «Here She Comes Again» от легендарного проекта «Røyksopp».
0: Перемотка. Mm-hmm.

0: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
1: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Реклама.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: 20 лучших хитов недели.
5: Топ-чарт Радиус FM.
6: Пятое.

Мы официально заходим в красную зону, нашу первую пятерку лидеров. И на пятом месте сегодня закрепился британский поп-исполнитель Зейн со своей сольной драматичной работой «Die for me». На прошлой неделе Зейн сидел на восьмой строчке, сегодня отличный подъем. Ну а теперь наша традиционная рубрика и повод для гордости. Наш белорусский формат. Слушаем свежую и очень стильную работу от Лирика, которая называется «Грустный тромбон». Это потрясающий пример того, как наши музыканты делают качественный, дорогой и фирменный R&B-саунд.

0: Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Четвертое место.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ. ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановилось яркое космическое трио Kungs, Theophilus London, Mind Enterprises и их диско-хит Galaxy. На прошлой неделе они занимали 6-ю строчку, поэтому ребята, конечно, молодцы, стараются. Перед тем, как мы вскроем конверты с именами тройки главных триумфаторов, у нас есть еще один музыкальный подарок от наших земляков. Встречай совместную работу от Платона и Parrot of Planets «Порлаи».
0: ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ
1: Радиус FM.
2: Вот она, заветная финишная прямая нашего ТОП-ЧАРТа. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает тяжелая артиллерия в лице Дэвида Гетты, Тедди Свимса и Тонс энд Дай. И совместная работа «Ган-ган-ган». На прошлой неделе они удерживали четвертое место, а сегодня смогли подтянуться на одну строчку вверх и ворваться в ТОП-3. Слушаем.
0: Тройка лидеров этой недели.
1: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
0: Третье.
1: Третье место.

0: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Реклама. Это ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: РАДИУС ФМ.
2: Второе.
1: Второе место.

0: Летус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирают корейские поп-звезды, группа BTS со своим англоязычным синглом Swim. Прошлые абсолютные чемпионы нашего чарта сегодня потеряли одну позицию и уступили музыкальный трон. До золотой медали им не хватило вот совсем чуть-чуть твоих кликов, но кто же стал новым королем недели? Прежде чем я назову имя триумфатора, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров этой недели. Ее замыкала команда Hunter X с треком Golden.
2: Горячая десятка.
3: На 9-м месте был Альберт Брайт с треком Wild. Earbook с хитом Graceland на 8-й строчке. Don Diablo Fits and The Tantrum забирают 7-е место в нашей гонке с треком Radio Baby. Alan Walker и Isabella Melkman под номером 6 Broken Strings. Zayn с треком Die For Me сегодня под номером 5. Вот не хватило чуть-чуть до бронзы Кунгсу и Теофилос Лондон Galaxy. Третье место и сразу бронзу забирают Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend Die. Ган-ган-ган. Чуть-чуть не хватило до первого места BTS и их треку Swim. Наш новый номер один абсолютный чемпион этой недели – роскошный дуэт Биби Рекса и Фейтлесс со своим электронным шедевром New Religion. На прошлой неделе они занимали второе место, сегодня вот они поверили в себя. Им хватило ваших голосов, чтобы дотянуться до этого золота. Заслуженная победа! На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к финишу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих фаворитов и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Всем пока-пока!
4: Первое.
2: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро! Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия», почему снизили ставку рефинансирования в Белоруссии и где разрешено купание на официальных пляжах в нашей стране. Вы слушаете «Подробности» в студии Елена Орлова. Далее детали. Александр Лукашенко дал полуторачасовое интервью телеканалу «Аль-Арабия», ответив примерно на два десятка вопросов. Журналистка Мелинда Нусифора назвала разговор очень значимым и заявила, что он будет иметь огромное влияние. В эфире покажут интервью без купюр на нескольких языках. Аудитория телеканала, которая стремится представлять разные точки зрения, около 400 миллионов человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью «Аль-Арабия» рассказал о происходящих в мире глобальных изменениях.
2: Мир очень неспокойный. Сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны, это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вашего подтекста вопроса о и можно ли вообще прекратить эти войны, особенно здесь, в нашем регионе, да и не только в нашем, но и в вашем регионе, где вы работаете, на Ближнем Востоке, как никогда. Раньше мы имеем такую возможность прекратить эти войны. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно. И даже конфликт России и Украины можно в этом году закончить. Что касается Ближнего Востока, там и вариантов других нет. Там нет вариантов, как прекратить войну. И она в этом году будет прекращена. Я надеюсь, что даже в ближайшее время.
1: Председатель правления Нацбанка Роман Головченко объяснил, почему снизили ставку рефинансирования. С 1 июня ставка составляет 9,25% годовых. Причина – устойчивое снижение инфляции, стабильный приток вкладов населения, умеренные темпы кредитования. По прогнозам Нацбанка, базовая инфляция до конца года сохранится на уровне около 5%, что дает возможность для дальнейшего снижения ставки при благоприятных условиях. На ЦЭ и ЦТЭ в резервные дни зарегистрировались более 600 человек. Большинство из них будут сдавать русский язык – 276 участников. Резервные дни – 18, 20 и 22 июня. 18-го можно сдать любой предмет, 20-го – кроме русского и белорусского, а 22-го – только эти два языка. Купание на официальных пляжах Беларуси разрешено. Специалисты санэпидслужбы на этой неделе взяли 1000 проб воды, и все они соответствуют нормативам. Никаких ограничений на купание и занятия водными видами спорта сейчас нет. Мониторинг качества воды в местах массового отдыха будет проводиться еженедельно. Правда, купаться пока не позволяет погода, но в Беларусь пришло похолодание. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Он будет действовать с 4 по 31 июля по распоряжению главы государства. Воспользоваться этой возможностью смогут представители более 70 стран, которые следуют на фестиваль через международные пункты пропуска. Также при себе должен быть оригинальный или электронный билет на концерты Славянского базара, которые пройдут в летнем амфитеатре либо в концертном зале Витебск. При этом Госпогранкомитет обращает внимание, что один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранцу не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. И в завершении выпуска деловая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Вы слушали программу «Подробности». В студии была Елена Орлова. Прямо сейчас о погоде на завтра.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус FM. Подробности о важном в деталях.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди. Днем местами грозы, ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем 16-18. В Витебске и Могилеве ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: прощается.
1: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Радиус FM.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Реклама.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Лен.бай, телефон 214. Улучшение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С MaxLine'ом.
1: Реклама.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Биби Рекса и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление. Строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовых.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства, и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Мама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
1: level. Пьян.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
1: Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону плюс 375 20 920 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Ньюс FM. Музыка днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. VM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся. С Макс Лайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
5: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
6: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
7: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
6: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
8: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама.
9: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории кратковременные дожди, днем местами грозы. Ночью утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 7-9 со знаком плюс, днем 16-18. В Гродно ночью от 8 до 10 со знаком плюс, днем от 15 до 17. В Бресте ночью также 8-10 со знаком плюс, а днем от 16 до 18 выше нуля. В Витебске и Могилеве ночью 8-10 со знаком плюс, днем 18-20. В Гомеле ночью от 10 до 12 градусов тепла, днем от 18 до 20. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: группы.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывается на риск получения кубков.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар «Витебск». Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле. Реклама.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.
3: Мы снова танцуем.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
3: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Фейтлесс.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Реклама.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман и ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно от 15 до 17 градусов тепла, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве теплее всего 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 900 20 70 77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Кунг Стефилс Лондон.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно от 15 до 17 градусов тепла, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве теплее всего 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман и ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно от 15 до 17 градусов тепла, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве теплее всего 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман и ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно от 15 до 17 градусов тепла, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве теплее всего 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.